0: тұңғыш тараған қазақ радиосы.
1: Реклама на казахском радио.
2: У каждой женщины-предпринимателя свой путь, и КМФ-банк рядом, чтобы поддержать ваше дело. С КМФ Искер Ханама вы получите консультации специалистов по бизнесу и здоровью, обучение и возможность получить грант для развития своего дела. КМФ Искер Ханама. Поддержка для женщин, ведь ты не одна. Подробнее на сайте kmf.kz или по номеру 7474.
3: Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101-30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
0: Казах радиосы. Жастардың жан серігі.

0: астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.
4: Баян Сайдалина. Доброе утро. Ряд социальных объектов и новые предприятия открыты в регионах в рамках исполнения поручений главы государства по развитию промышленного потенциала и развитию социальной инфраструктуры. В Североказахстанской области начал работу завод по выпуску хлебобулочных и кондитерских изделий с объемом инвестиций в 37 миллиардов тенге. Производственный комплекс оснащен современным оборудованием из европейских стран. После выхода на полную мощность предприятие сможет выпускать до 15 тысяч тонн продукции в год и создавать 378 рабочих мест. Кокшетау после модернизации открыт железнодорожный вокзал. В здании установлены лифты и эскалаторы, создана безбарьерная среда, благостроена привокзальная площадь. Вокзал был построен в 1981 году. Последний капитальный ремонт проводился здесь более 20 лет назад. Ремонтные работы выполнены в рамках поручений главы государства по модернизации железнодорожной инфраструктуры. По этой программе в регионе приведены в современный вид все 16 вокзалов. Казахстан и Россия обсудили вопросы совместного использования трансграничных рек. В Екатеринбурге прошло 16-е заседание комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов. Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев. Стороны обсудили вопросы пропуска весеннего половодья, наполнения водохранилищ и водообеспечения населения и отраслей экономики. Отдельное внимание было уделено реализации единой дорожной карты по проведению исследований в бассейнах таких крупных трансграничных рек, как Жайык и Иртыш, а также разработки водохозяйственного баланса рек Караузен и Сарыузен. Сегодня, 5 октября, в Казахстане отмечают День учителя, а с 2023 года профессиональный праздник синхронизирован со Всемирным днем учителя. Ранее в нашей стране долго сохранялась традиция отмечать этот день в первое воскресенье октября. По данным Министерства просвещения, сегодня в системе образования в нашей стране работают около 600 тысяч педагогов. С 2020 года заработная плата педагогов увеличена вдвое, а с сентября 2023 зарплата работников дошкольных организаций повышена на 30%. При этом оплата труда педагога зависит не только от базового оклада, но и от квалификации. Триумфаторов Азиады накануне встретили в аэропорту Алматы. Их приветствовали многочисленные болельщики, родные и близкие. Спортсмены поблагодарили земляков за теплую встречу и поддержку. Накануне в Японии состоялась церемония закрытия Азиады. В нынешних азиатских играх приняли участие около 11 тысяч спортсменов из 45 стран Азии. Казахстан на играх представляли 558 спортсменов в 35 видах спорта. По итогам соревнований сборная завоевала 84 медали, 12 золотых, 24 серебряные и 48 бронзовых. И заняла 8-е место в общекомандном зачете. Следующие летние азиатские игры пройдут в 2030 году в Дохе. Астанинский «Барыс» завершил вторую выездную серию сезона яркой победы над московским хоккейным клубом «Спартак». Встреча получилась.

получилась напряженной и завершилась победой казахстанского клуба со счетом 4-3 по Булита. Следующий матч «Барыс» проведет 10 октября на домашнем льду против «Авангарда». И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 448 тенге 36 тиен, евро 504 тенге 73 тиен, а российский рубль 5 тенге 37 тиен. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане дождь со снегом плюс 4, в Алматы дождь 13 градусов тепла. Кустанай и Петропавловске 2, Кокшетау 4, Караганде 6, в Жезказгане, Актобе 9, Павлодаре, Уральске, Талдыкургане 11, в Туркестане, Кунаеве 13, в Усть-Каменогорске 7 и 14, в Шымкенте, Таразе, Атырау 16, в Кызылорде, Актау 18 градусов тепла. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.

Соблюдение порядка – это не только обязанность, но и уважение к себе и окружающим. Следуя закону, мы создаем безопасное и сильное общество.

0: Защита прав женщин и уважение к женщине – это не только вопрос отдельной личности, но и важнейшая задача всего общества и воспитания подрастающего поколения, а также показатель уровня развития общества.
1: Кымбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.

0: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
1: Встречайте новинку от «Сатты Жылдыз». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сатты Жылдыз» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz. В эфире новости.
2: Студия Баян Сайдалина. Здравствуйте. Новое назначение в Минобороны. Указом главы государства Айткурман Омарбеков назначен первым замминистра обороны начальником Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана. Распоряжением президента он освобожден от ранее занимаемой должности. Напомним, 3 октября президент освободил от должностей трех руководителей Министерства обороны. Двух судей в Кызылординской области осудили за коррупцию. Председатель и судья Казалинского районного суда Даурен Абдыкалыков и Серик Бертай получили по 9 лет за коррупционные преступления. Бывшие судьи были признаны виновными в совершении коррупционных преступлений по статье получения взятки в крупном размере. В январе текущего года они были задержаны сотрудниками КНБ. МВД продолжает работу по пресечению незаконного вывоза горюче-смазочных материалов за пределы страны. На 48 автомобильных пунктах пропуска организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции. Особое внимание уделяется транспортным средствам, оборудованным дополнительными топливными баками. С начала года пресечено почти 540 фактов незаконных установок. Дополнительные емкости демонтируются, а водители привлекаются к административной ответственности. Более 19 тысяч километров автодорог обновили в Казахстане за последние 3 года. Отдельное внимание уделяется развитию местной дорожной сети и обеспечению транспортной доступности сельских населенных пунктов. За этот период завершены работы свыше 10 тысячах километров местных дорог, в том числе построено 556 километров новых. Модернизация отдельных трасс позволила существенно сократить время в пути. В Западно-Казахстанской области завершили реконструкцию и капитальный ремонт дорог, связывающих районы Касталов, Женебек и Буки-Ординский район с областным центром. Для более чем 50 тысяч местных жителей время поездки до Уральска таким образом сократилось с 12 до 5-6 часов. В Восточно-Казахстанской области Крахмановским ключам впервые проложили асфальт. Официально открыто движение автотранспорта на 13-километровом участке республиканской трассы к высокогорному курорту. Здесь завершены основные строительно-монтажные работы, благодаря чему впервые в истории знаменитый санаторий соединились с региональной дорожной сетью капитальным асфальтобетонным покрытием. Еще в прошлом году этот отрезок пути считался труднопроходимым даже для рамных внедорожников. Строительство дороги на Рахмановские ключи председатель правления нацкомпании «КазАвтожол» Дархан Иманашев назвал самым сложным дорожным проектом, который реализуется сегодня в Казахстане. Тариф на проезд в автобусах Астаны могут изменить с 1 декабря. Об утверждении тарифа на проезд в общественном транспорте в размере 150 тенге сообщили в столичном акимате. В столице тариф на проезд в общественном транспорте в размере 90 тенге был установлен в 2014 году. За прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз и на сегодняшний день составляет 110 тенге. При этом в далеком 2014 году значительно выросли основные затраты перевозчиков. В те годы стоимость дизельного топлива составляла порядка 107 тенге за литр, тогда как сейчас она составляет 329 тенге. Казахстанская авиакомпания Air Astana объявила о запуске нового регулярного направления Алматы-Токио. Продажа авиабилетов уже стартовала. Первый рейс в столицу Японии запланирован на 30 ноября. Полеты будут выполняться дважды в неделю в международный аэропорт Нарита. На маршруте задействуют дальние магистральные воздушные суда Airbus A321. Перелет из Алматы в Токио займет около 7 часов 30 минут, а обратный путь примерно 9 часов 25 минут. И последние дожди и мокрый снег накроют Казахстан в ближайшие 3 дня. С 6 по 8 октября в большинстве регионов сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди, а на северо-западе, севере и востоке страны дождь с мокрым снегом. Синоптики также прогнозируют гололед и низовые метели. И в завершение выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 448 тенге 36 тиен, евро 504 тенге 73 тиен, а российский рубль 5 тенге 37 тиен. А теперь о погоде на завтра. 6 октября, по данным Казгидромета, в Астане дождь со снегом, ночью 2, днем 4 тепла, в Алматы ясно, ночью 6, днем 14 градусов. Петропавловске, Кокшетау плюс 4, Караганде, Костанай, Павлодаре 6, в Актобе, Уральске, Жасказгане, Усть-Каменогорске.

7.12. Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Туркестане, Шымкенте, Казларде 17, Ватырау и Вактау 19 градусов. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.

0: Реклама на казахском радио.
1: В эфире программа «Лидеры будущего».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Гульдара Кемелова. Еще недавно искусственный интеллект и полностью автоматизированное производство казались сюжетом из будущего. Сегодня это уже реальность, которая меняет привычный подход к работе и принятию решений. Как технологии влияют на современное производство? Какие процессы теперь выполняет техника? И способен ли компьютер принимать производственные решения быстрее человека? Об этом поговорим с директором по цифровым технологиям и сервисам группы компании «Кастер» Цинк Гайфуллиным Максимом Гайнановичем. Максим Гайнанович, добро пожаловать.
3: Да, здравствуйте, Гульдара, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад быть сегодня с вами.
2: Спасибо большое за то, что нашли время пообщаться с нами. Расскажите простыми словами, что сегодня означает цифровая трансформация для Касцинка и какие изменения уже произошли на предприятиях компании?
3: Спасибо большое за вопрос. Цифровая трансформация для нас – это что-то уже родное. Это не просто про внедрение технологий, а ради самих технологий. Это скорее про изменение того, как мы теперь управляем производством. Мы быстрее получаем данные, мы раньше замечаем отклонения, мы принимаем более точные решения, и мы уверены в том, что наше производство безопаснее для наших работников. Сегодня уже многие процессы, наверное, сложно представить без автоматизированных систем, аналитики данных, различных цифровых инструментов, включая, ну вот, искусственный интеллект, который, наверное, сегодня на слуху почти у каждого в нашем мире.
2: Но если говорить детально, вы могли бы привести пример, вот какие процессы, которые еще недавно у вас управлялись вручную, и сегодня полностью перешли на автоматизированное управление?
3: Да, здесь, вы знаете, интересный момент. Есть, безусловно, примеры процессов, которые автоматизированы, начиная с того, что сегодня автоматизированные системы могут самостоятельно вести технологический процесс, управлять технологическими режимами, там, автоматически добавлять реагенты, блокировать работу оборудования, если видится какая-то угроза. То есть, безусловно, системы автоматизации, цифровые решения помогают человеку и даже где-то могут его подстраховать. Но интересный момент в том, что и появляются новые процессы благодаря цифровым технологиям, которых раньше не было. Например, наверное, один из моих любимых примеров — это система мониторинга усталости операторов и водителей. То есть раньше никто на это не обращал внимания, но сейчас цифровые решения позволяют с помощью видеоаналитики, с помощью искусственного интеллекта смотреть на оператора, на водителя и видеть, если он устает, там, долго моргает и там засыпает, и это позволяет оперативно отреагировать и не допустить каких-то неприятных последствий для человека, прежде всего, и для компании в частности.
1: Лидеры будущего.
2: Максим Гайнанович, Касцинк – это крупное промышленное предприятие, да, со сложной технологической инфраструктурой. Как удавалось модернизировать такие производства, не останавливая рабочий процесс?
3: Наверное, это такая одна из главных особенностей промышленной автоматизации, промышленной цифровизации. Безусловно, это непростой процесс. Если мы говорим про проекты, которые направлены непосредственно на технологию, то реализация, внедрение таких решений осуществляется через поиск каких-то окон, когда осуществляется там техническое обслуживание или ремонт, и мы подстраиваемся под производственный процесс для того, чтобы не навредить, безусловно, предварительно тестируя, тщательно там проверяя, что решение готово. Если же речь идет о вспомогательных процессах либо каких-то там бэк-офисных функциях, то здесь все попроще и в целом соответствует там лучшим практикам реализации обычных цифровых проектов.
2: Очень такой интересный вопрос, которым обеспокоены все современные сотрудники. Вот сейчас много говорят об искусственном интеллекте. Вы расскажите, пожалуйста, где он применяется в ваших компаниях? И сможет ли он заменить ваших сотрудников?
3: Ну, смотрите, к искусственному интеллекту, во-первых, это он на слуху только в последние там пару-тройку лет стал. На самом деле, сами технологии искусственного интеллекта, им уже больше там 50-60 лет, и это не новая история, в том числе для нашей компании. Мы к искусственному интеллекту относимся прагматично. Да, мы его применяем, причем не уже там есть решения, которые применяются несколько почти десяток лет. И это прежде всего решения, связанные с прогнозированием состояния оборудования, с оптимизацией технологических режимов и видеоаналитикой. Пример видеоаналитики я приводил ранее с тем же мониторингом состояния, да, там, операторов-водителей. Есть и другие примеры. Современные подходы, современные решения искусственного интеллекта, такие как генеративный искусственный интеллект, агентский искусственный интеллект, они, безусловно, тоже применяются, но они уже выступают такими помощниками к нашему персоналу. По поводу вопроса, насколько искусственный интеллект способен заменить человека, это действительно популярный вопрос, его часто мне задают. Смотрите, я отвечу таким образом. Здесь мы, наверное, должны говорить не про исчезновение там профессии, не про то, что искусственный интеллект заберет работу у людей, а мы должны говорить про изменение труда. То есть фактически машина, робот, искусственный интеллект может взять на себя какие-то рутинные, повторяющиеся опасные операции, при этом у человека может изменяться род деятельности, и нужно больше уделять внимание там, анализированию информации, принятию решений, управлению более сложными системами. И здесь скорее возникают вопросы, связанные с насколько люди готовы жить в эту новую цифровую эпоху, насколько они готовы развиваться, насколько они готовы обучаться. Потому что для меня и для вот моих коллег мы видим, что вот цифровизация, цифровые навыки становятся уже практически неотъемлемыми, базовыми.
2: А у вас на производстве происходит какое-то обучение сотрудников искусственному интеллекту? Возможно, вы приглашаете каких-то специалистов и проводите обучение?
3: На самом деле мы пробовали и такой подход, и больше уделяем внимание внутреннему обучению. То есть мы и приглашали внешних для того, чтобы набрать какой-то опыт и набрать набор компетенций, прежде всего для тех чемпионов, которые первыми взяли на себя вот этот флаг внедрения решений там, в области искусственного интеллекта. Дальше уже пошли по программам внутреннего обучения. Есть видеокурсы, есть подготовленные вебинары, которые мы проводим там, либо по запросам, либо как-то целевым образом. Есть моменты, когда там определенное обучение интегрируется непосредственно в проектные активности, то есть как часть проекта внедрения. То есть мы понимаем, что там новое решение направлено на такую-то группу пользователей, на такую-то группу сотрудников. Соответственно, мы планируем и проводим обучение. Это может быть очное, может быть в онлайн-формате. Но потихоньку мы стремимся прежде всего развивать вот эту цифровую культуру и культуру работы с новыми инструментами. Ну, плюс, безусловно, ведутся определенные информационные кампании, публикации новостей, рассказывание коллегам о каких-то кейсах, о каких-то успешных применениях, потому что иногда люди просто боятся начать использовать эти новые инструменты, и мы им помогаем, мы им подсказываем, а как безопасно это можно сделать.
2: А что вы заканчивали?
3: У меня есть диплом магистра питерского военмеха, у меня есть диплом executive MBA швейцарской бизнес-школы, и у меня есть, я закончил программу PhD докторантуры Сатпаев университета, всю учебную программу прошел, но вот до диссертации не добрался, никак руки не доходят.
2: Ну, недолго осталось, я думаю. Ну, я спрашиваю, потому что нас слушают и молодое поколение, и им интересно, вот какой путь проходят наши герои, и чтобы вот работать на производстве такого масштаба, да, какое образование необходимо получить?
3: Смотрите, когда мы говорим про образование, здесь, наверное, вот такая формула, которую мы применяем внутри, в том числе для развития кадрового резерва, 70-20-30. То есть 70 — это обучение непосредственно на рабочем месте. То есть когда ты получаешь опыт непосредственно в процессах, непосредственно работая с чем-то или над чем-то. 20% — это за счет того, что ты коммуницируешь с руководителями, с какими-то наставниками, менторами. И только 10% — это формальное обучение, какие-то учебные программы, лекции, курсы и так далее. То есть на самом деле самую большую ценность несет практическая сторона вопроса, поэтому если говорить про молодое поколение, мой призыв, моя рекомендация — все-таки начинать практиковаться. То есть не только смотреть в книжки, но и делать что-то на практике.
2: Очень ценный совет. Спасибо большое за интервью. Было очень познавательно, информативно. Я напомню нашим радиослушателям, мы сегодня беседовали с директором по цифровым технологиям и сервисам группы компании «Кассинг» Гайфуллиным Максимом Гайнановичем. А Максим Гайнанович, успехов и удачи в вашей работе. Спасибо вам огромное.
3: Гульдарай, спасибо вам большое за ваши вопросы и за интервью. И рад был быть с вами. Спасибо. Всем успехов.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
4: Казах радио.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты Жылдыз». Удачи рядом!
2: Встречайте новинку от «Сетта Жолдос». Тиражная лотерея 4 из 20 теперь и в точках продаж. Джекпот 250 миллионов. Тираж каждый день. Билет всего 300 тенге. Каждый вторник розыгрыш iPhone 17 Pro среди тех, кто купил лото-набор. Покупай билет 4 из 20 в точках «Сетта Жолдос» и выигрывай каждый день. Подробности в точках продаж и на официальном сайте sz.kz.
3: В эфире новости.

поиск гражданина Кореи продолжается в горах в Алматы. Он пропал во вторник в районе Талгарского перевала. Мужчину ищет около 90 человек, беспилотники, авиация, кинологические расчеты. Поиски ведутся в условиях сложного рельефа и резких перепадов высот. Спасательная операция на контроле МЧС. Новые урановые участки изучат в рамках развития атомной отрасли. В правительстве обсудили планы по расширению геологоразведки и росту минерально-сырьевой базы. Рассмотренные планы Казатомпрома по масштабным геологоразведочным работам премьер-министр поручил ответственным усилить наращивание промышленного потенциала отрасли. Казахстан и еще 6 стран ОПЕК+, решили не менять добычу нефти в ноябре. Причиной стал рост цен на черное золото из-за войны с Ираном. Группа, куда входит Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, снова обсудит ситуацию на нефтяном рынке 1 ноября. Параллельно страны G7 решили вывести на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Сначала планируется выпустить значительные объемы дизельного топлива, стоимость которого в США недавно достигла рекордных значений. Первую крупную партию намерены направить на рынок в течение 20 дней. Более 400 школ закрылись во Франции на фоне массовых протестов. Акции старшеклассников сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. С начала протестов пострадали 170 учащихся и 78 работников сферы образования. Более 5000 человек задержаны, большинство из них несовершеннолетние. Они выступают против нехватки учителей, увеличения учебного дня и состояния школьной инфраструктуры. На завтра запланированы новые протесты с участием профсоюзов учителей и студентов. Октоберфест в Мюнхене установил рекорд посещаемости. За 16 дней он принял около 7,4 миллионов человек. Крупнейшему в мире фестивалю удалось избежать переполненности благодаря обновленной системе безопасности и регулированию потоков. Новые камеры, технологии искусственного интеллекта позволяли отслеживать скопление людей и при необходимости временно ограничивать вход. Кстати, посетители стали чаще выбирать безалкогольные напитки и вегетарианские блюда. 100 новых деревьев высадили в столице возле Национального координационного центра экстренной медицины. К акции «Таза Казахстан» присоединились сотрудники центра и «Астана Тазалык». Специалисты коммунального предприятия будут обеспечивать уход за молодыми деревьями. Территорию медицинского учреждения облагородили для своих пациентов. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 448 тенге 36 тиин, евро 504,73, российский рубль 5 тенге 37 тиин. О погоде, по данным Казгидромета, завтра в Астане дождь со снегом, ночью 2, днем 4 тепла, в Алматы ясно, ночью 6, днем 14 градусов. В Петропавловске, Кокшетау 4, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 6, в Актюбе, Уральске, Жесказгане, в Скимногорске 7, 12, в Конаеве, Талдыкургане, Таразе, Туркестане, Шымкенте, Кызылорде 17, в Атырау и Актау 19 градусов. Сауле Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности. Не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа. Помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. Жарнама.
2: Ойыңды бос, айналдырма құрғаққа.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: В эфире новости.
2: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Правительство до конца года примет концепцию по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Об этом в Ак-Орде рассказал президент учителям. Касым-Жомарт Токаев поздравил их с профессиональным праздником. Глава государства отметил, в новом учебном году в регионах было трудоустроено свыше 15 тысяч учителей. И половина из них молодые специалисты. По мнению президента, именно у школьных учителей дети учатся быть открытыми, образованными, законопослушными и ответственными гражданами своей страны. Касым-Жомарт Токаев наградил ряд педагогов госнаградами. Преступность снизилась на 15% за 9 месяцев. Об этом сообщил главе государства министр внутренних дел. По словам Ержана Саденова, в абсолютных цифрах это более чем на 11 тысяч преступлений меньше, чем годом ранее. Глава МВД также рассказал, что раскрыто более 2500 преступлений прошлых лет. Все благодаря современным инструментам криминалистики. Кроме того, по данным министра, с начала года по сообщениям граждан, волонтеров и общественных помощников пресечено более 12 тысяч административных правонарушений и раскрыто 357 преступлений. Лифт аварийно опустился с третьего этажа в Атырау. Внутри находились 4 человека, 3 пассажиров. Скорая доставила в больницу для обследования. Медики оказали им помощь, они уже дома. Еще один человек от медицинской помощи отказался. ЧП произошло в многоэтажке по улице Кулманова. Аким Атырау поручил установить причину аварии в кратчайшие сроки и проверить техническое состояние всех лифтов в городе. Банковские карты студентов семьи использовались для дроперства. Только на счет одного из них поступило свыше 16 миллионов тенге от

0: охватывает 11 регионов страны.
1: Электронную очередь для оформления инвалидности запустили в Алматы и Акмолинской области. В дальнейшем сервис могут распространить по всему Казахстану. Новый сервис позволяет записаться на прием заранее и не ожидать в живой очереди. Запись доступна через портал социальных услуг aliumet.yegov.kz. Для этого необходима электронная подпись. Астана превратится в каток, а другой мегаполис Алматы прогреется до плюс 21. Казгидромет представил прогноз погоды в этих городах на ближайшие 3 дня. Столицу ждут дождь со снегом и гололедица, а Алматы, наоборот, будет постепенно прогреваться. Александр Бублик в обновленном мировом рейтинге теннисистов опустился на 22 место с 20-го. Рыбакина по-прежнему лидирует, сохраняя первое место. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 454 тенге 98 тиин, евро 504 73, российский рубль 5 тенге 37 тиин. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане дождь со снегом, ночью 2, днем 4 тепла, в Алматы ясно, ночью 6, днем 14 градусов. В Петропавловске, Кокшетау 4, в Караганде, Кустанае, Павлодаре 6, в Актюбе, Уральске, Жезказгане, в Скимногорске 7, 12, в Кунаеве, Талдыкургане, Таразе, Туркестане, Шымкенте, Кызылорде 17, а в Атырау и Актау 19 градусов. Саулила Ик, служба новостей, Казах Радиолары.

0: Хочу напомнить, что только в Казахстане женщина после рождения ребенка имеет право уйти в декретный отпуск сроком до 3 лет. При этом сохраняются финансовые выплаты, предусмотренные социальные льготы и, самое главное, рабочее место. Государство обязано обеспечить молодой матери возможность вернуться как минимум на прежнее место работы. Из выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках республиканской экологической акции «Таза Казахстан».
1: Чистота – это красота не только тела, но и души. Дарите окружающим свет и добро. Чистый Казахстан.

Уважаемые жители и гости столицы, Акимат города Астаны сообщает, что для жителей города действует 14 точек продажи угля и 10 складов. Все объекты оснащены необходимой инфраструктурой и погрузочно-разгрузочной техникой. Реализацию угля осуществляют 8 компаний. Точки продажи расположены по следующим адресам. Улица Герцена 4/1, улица Герцена 6/2, улица Коктал 28/2, улица Макат 40, улица Жамбыла Жабаева 76, улица Дулатова 182/1, улица Макат 4/1, проезд 79А, ТЭЦ 2, улица 101-30Б, улица Литейная 44, улица Коктал 28, улица Герцена 6Б. На сегодняшний день средняя стоимость угля составляет: Шубаркуль 19,5 тысяч тенге за тонну, Каражыра 18 800 тенге за тонну, Майкуба 16 800 тенге за тонну. Также для жителей столицы работает горячая линия по номеру 109. По этому номеру можно оперативно получить информацию о запасах, стоимости и наличии угля в точках продаж.

0: Реклама на Казахском радио.
1: Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте детей без присмотра, установите датчик угарного газа, помните, соблюдение простых правил безопасности поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308, код города 717.